зятю ангелом ему. Зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что полу все едино. И жирафа взять, прыщить, видали остолопа. И ушли к бизонам жить жирафом. Антилопа! Тут поднялся галдеж и лай, и только старый попугай громко крик